уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: радио Сі.
1: Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Сейчас на радио 7 минута драйва, спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.
1: Реклама.

закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Теннет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.

0: Вы слушаете Радио ИСИ на 103.7 FM, 9 утра в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости Александра Короткова, спонсор ООО «Наши машины». Хавейл Июль, официальный дилер Хавейл на Грузовской, 63.
1: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает Новый день, весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным, на вечер пятницы в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100,57.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: И о погоде на радио ИСИМ. За окном в эти минуты плюс 15. Сегодня в субботу без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 23-25. Первоуральский, Нижнем Тагиле, Краснотуринский, Новоуральский до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ИСИ.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Успех принес ему миллионы фунтов и всемирную известность. Но он не дал того, что нужно всем – любви. Тебя могут любить тысячи и тысячи поклонников, но при этом ты останешься самым одиноким человеком на свете. И от этого становится еще хуже, потому что люди не в состоянии понять, как это Фредди Меркьюри может быть одинок. Но одиночество совсем не означает затворничество наедине с самим собой. Ты можешь находиться среди массы народа, но оставаться самым одиноким человеком в мире. «Living on my own» — это о нем. О том, как жить одному, но при этом не скучать. Ведь такую жизнь выбрал он сам. Вас может окружать целая куча людей, которые заботятся о вас. Но в конце концов все они уходят, а вы остаетесь в гостиничном номере в полном одиночестве. Но веселитесь на полную катушку. И он не жаловался.

0: С вами радио Зи на 103.7 FM и только что Фредди Меркьюри. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 5 сентября на календаре. Далее на радио Зи дискотека аварии «Моральный кодекс» и сразу после «Скорпионс».
1: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
2: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
1: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что «Скорпионсы». И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру Первому, вызвал массовое неприятие Москвы. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора. А еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
1: Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Металлика. Доброе всем утро, далее на радио 7 Дотон, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас, в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Радио Си. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Он создал своего рода пародию на балет, хотя и знал, что вводить балетные элементы в рок-н-ролл в то время было рискованно. Как бы прореагировала хиповая рок-публика на все эти балетные пируэты? Но он решил, буду петь свои песни в балетной пачке, и мне плевать, потому что это скандально и возмутительно. А в 79-м году Королевский балет предложил ему станцевать с ними. Фредди решил, что они сошли с ума, но согласился. Во время съемок Меркьюри, считавший себя неплохим танцором, понял раз и навсегда, что настоящий танец — это совсем другая история. Сами того не желая, балетные танцовщики заставляли Фредди почувствовать себя так, словно у него две левых ноги. За несколько дней он пытался научиться делать вещи, на которые у них ушли годы тренировок. И это было просто самоубийство. Балетные гении заставляли его отрабатывать все виды балетных шагов, и ему пришлось, встав к станку, выворачивать и растягивать ноги. Через два дня Фредди был еле жив. У него болело даже в местах, о существовании которых он и не догадывался.

На Радио 7 продолжается уикенд с легендарным Фредди Меркьюрием. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас программа «Минута драйва», спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на

0: гибели 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и далее на Радио Си. Технология.
4: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это технология «Странные танцы» только что на Радио 7. Далее на Радио 7 Мэдисон Марс. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 сентября 1857 года в селе Ижевской Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли. А еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
8: Радио Си.
9: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM и только что Ace of Base. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и приятного отдыха в эту субботу, 5 сентября на календаре. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН-66714276-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
12: УК «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
13: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
14: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
15: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Город 312», далее на радио Си Элтон Джон, «Белив», и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си 11.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с применением искусственного интеллекта. Злоумышленники все чаще применяют дипфейки и фишинг. Мошеннические атаки стали многоэтапными и персонализированными. Сначала аферисты собирают данные о жертве, затем звонят от имени разных организаций. Поводы для обмана могут быть самые разные. Звонок из поликлиники, управляющей компании, сообщение от начальника, родственника и так далее. Россиян просят быть бдительными. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не получили повреждений. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика, сообщает агентство ЯН. Уже начаты работы по ремонту фасада и замене окон. В смету включат поврежденные балконы, подъезды, лестничные пролеты, кровли, козырьки. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Как напоминает агентство, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Полиция установила личность женщины с пистолетом на заправке в Среднеуральске. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, ее зовут Наталья, ей 45. Инцидент произошел после того, как женщина несколько часов отстояла в очереди за бензином, когда ее подрезал мужчина и попытался проехать без очереди. Наталья попросила его этого не делать, сначала словами, но потом, когда это не помогло, достала пневматический пистолет и пригрозила прострелить колеса. В полиции женщина раскаялась, сдала пистолет. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве. Свердловский областной суд отклонил новую апелляцию на арест водителя автобуса, въехавшего в пешеходов у храма Большой Златоуст. Резонансная авария произошла в Екатеринбурге в начале июня. В августе срок содержания под стражей водителю автобуса продлили до 10 декабря. Это решение оставлено в силе. По версии следствия, после столкновения с легковой машиной автобус выехал на тротуар, где были пешеходы. Погибли 4 человека, не менее 7 пострадали. Водителю автобуса предъявили обвинение по уголовной статье, идет расследование в отношении руководителя компании-перевозчика. Объявлены победители Шнобелевской премии. Это пародийная награда за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Так, приз по биомеханике достался ученым из Великобритании и США за анализ механики поцелуя. Приз по биологии получили бразильские и австралийские ученые, которые аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей в разное время суток, чтобы выяснить, что провоцирует укус. 36-я церемония Шнобелевки впервые прошла не в США, а в Цюрихе. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Торговый комплекс Докерос». За окном в эти минуты плюс 20. Сегодня в субботу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Он никогда не садился за пианино со словами «Так, мне нужно сочинить песню». Нет, сначала у него появлялось какое-то чувство, потом возникала идея, и тогда он начинал творить. У Фредди Меркьюри в голове всегда было полно различных идей и никаких правил, как сочинять песни. Все происходило случайно. Некоторые вещи складывались сами собой, над другими приходилось много работать. Чтобы сосредоточиться, ему необходимо было одиночество, закрыться от всех и остаться наедине с собой. Его сильной стороной была мелодия. А стихи давались тяжело. Иногда Фредди чувствовал, что его мелодия настолько сильнее лирики, что последняя их портит. Так и заявлял: «Ненавижу писать стихи. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь это делал за меня». Но потом со смехом признавался, что не такой он человек. Он все любит делать сам. И делать идеально и скрупулезно на пять.

0: Я напомню, сегодня, 5 сентября, ему могло бы исполниться 80, и на Радио Си продолжается уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. Каждый час мы слушаем его лучшие хиты и узнаем много всего интересного из жизни и творчества. На часах 11.13 к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си. Високосный год.
1: Реклама.
2: Главное деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС. Ротвень. УГН 107-720-305-866-8-16+.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Оливия Дин. Далее на радио Си Pet Shop Boys. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру Первому, вызвал массовое неприятие москвичей. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора, а еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним!
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
8: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си, Кит Лару и Джастин Бибер. А прямо сейчас Анармат с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас, в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Микан на часах без 5:12, далее на радио Си Аурадион, и перед этим инструментальная музыка оркестра Полимария.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Вы слушаете «Радио Си», полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Наши машины». «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Грузовской, 63.
1: Добрый день. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька – 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрели.

0: Губернатор Денис Паслер, мэрии города поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между Ленина и Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным вместо четырех, а остальное пространство займет сквер. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале, представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник — московская «Динамо». Начало встречи в 16:30. Прямая трансляция на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Как отмечает пресс-служба «Автомобилиста», матч станет встречей знакомых лиц для обоих клубов. За екатеринбургскую команду в новом сезоне играет Антон Слепышев, который ранее представлял «Динамо». А в составе москвичей болельщики увидят бывших игроков «Автомобилиста» Сергея Зборовского и Ника Меркли. Сегодняшний матч пройдет в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5% пункта. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшей малый бизнес к переходу на наличные. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: И о погоде на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио 7 представляет Weekend с Freddie Mercury.
1: Он терпеть не мог разбирать свои песни от первого до последнего слова. «Никогда не спрашивайте меня о моих стихах», — категорично заявлял Фредди Меркьюри. Ему часто задавали вопрос: «Почему вы написали такие-то стихи и что вы хотели этим сказать?» А он не любил объяснять, о чем думал, когда сочинял песню. Считал эти объяснения ужасными. Да, ему не нравилось анализировать текст. Он предпочитал, чтобы слушатели вкладывали в них собственный смысл и понимали их так, как им нравится. А он просто

0: На радио 7 продолжается уикенд с Фредди Меркьюри. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня суббота, 5 сентября на календаре, на часах 12:11 и далее на радио 7 Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Это Наутилус Помпилиус, только что на Радио СИМ, далее на Радио СИ Элис Мертен, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует головной убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Blue System, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Depeche Mode, Free Love, еще Pretenders и в самом начале CC Catch.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО «УК Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
7: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
8: ОСЗ СКМ «Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Depeche Mode. Далее на Радио 7 пятерка песен только про любовь, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026». 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России дорожает рыба. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал путину этого года, цитирую, «совсем неудачной». Вылов лососевых по итогам года может упасть примерно в 3 раза до 110 тысяч тонн. Пока выловили только 90 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году улов лососевых превысил 335 тысяч тонн. Такое снижение уже отражается на рынке. Цены выше, чем в предыдущие годы. Несмотря на это, ограничивать экспорт лососевых видов рыб или красной икры ведомство не планирует. Наращивание импорта также не рассматривается, сообщает БФМ. В Екатеринбурге в квартире вспыхнул электросамокат. Как сообщили агентству накануне, в региональном МЧС все случилось в пятницу в квартире на 12 этаже 25-этажки по улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На место оперативно выехали 29 пожарных и 7 единиц техники. Но возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до прибытия спасателей. Как отметили в МЧС, причиной пожара стало самовозгорание литий-ионного аккумулятора электросамоката. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отреагировала на ситуацию с увольнением молодой учительницы английского в Нижнем Тагиле из-за систематических оскорблений и угроз со стороны восьмиклассника. По словам Татьяны Мерзляковой, ситуация сложная, предстоит установить все обстоятельства. На следующей неделе омбудсмен выезжает в Нижний Тагил, пообщается с учителями, директором школы, постарается поговорить и с учителем, которая уволилась из школы и переехала в другой город. Татьяна Мерзлякова также попросила учителей не терпеть унижения и обращаться в аппарат омбудсмена. Школу в Нижнем Тагиле также намерена посетить миграционная служба. Родители мальчика из Узбекистана, пишет «Коммерсант». С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет по всему миру. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без использования искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: И погоде на Радио 7, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин «Верхняя одежда Сток». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В Сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
4: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Пэтти Райан и Хёртс, Wonderful Life, еще Вячеслав Быков и Тедди Свимс, и в самом начале Стинг.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Пэтти Райан. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха. Далее на радио «Зия» Энрике Иглесиас. И сразу после «Братья Гримм».
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров

0: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент 247-84-30.
1: ООО СЗ СКМ Блюхер. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Майли Сайрус, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Моджо с хитом «Леди», еще Роксет и в самом начале «Блэк» в «Wonderful Life».
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Биф Паф, ой ой ой,
1: ой, ой, ой.
0: Биф Паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Золотая коллекция Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
4: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Завершение каждого часа. На Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. И только что Моджо. На часах без 5:02. Далее на Радио 7 Маранди с Save Me. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим», цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий Axios и New York Times, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения Международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио СИМ», спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Кто еще мог выйти к первым рядам зрителей и плеснуть им в лицо водой или сделать что-нибудь еще в этом роде? На сцене Фредди Меркьюри почти переходил грань, но научился обращать такого рода вещи в шутку, смеясь сам над собой, и зритель принимал это. Ему вообще нравилось веселиться, а лучше всего это было делать перед 300-тысячной аудиторией. Фредди горел на сцене, обожая это возбужденное состояние и понимая, что хочет больше, больше и больше. Абсолютный экстраверт на сцене, мачо, дьявол и секс-символ. В обычной жизни он был совсем другим, джинсовым, маечным. По его словам, возможно, слишком скучным и обыкновенным для окружающих. Лукавил, конечно. Люди, знакомясь с ним, порой бывали разочарованы, ожидая, что он будет таким же, как и на сцене. И он никогда не оправдывался за то, что живой человек, что может быть плохим и хорошим, как и любой другой, что у него те же чувства и те же вредные привычки. Ему нравилось быть самим собой, и 100 раз было плевать на то, что говорят другие.

0: На Радио 7 продолжается уикенд с Фредди Меркьюри. Я напомню, в эти выходные каждый час мы слушаем его лучшие песни и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. На часах 14.11 Дэлин Радио 7 ДДТ и сразу после Минелли Рам-пам-пам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС в Ротвень, ОГНС-7-720-305-866-8-16.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Минелем. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 сентября 1857 года в селе Ижевск Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений-ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли. А еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Приятного всем отдыха и далее на Радио Си. Глена Дейрос.
4: Реклама.
8: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
10: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на Лента.ком.
13: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Без 1:04 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД Паривит. Завод стеновых материалов Паривит.
1: Добрый день. Москва в эти выходные празднует День города. Столице исполняется 879 лет. Москва украшена флагами, декоративными композициями. Символика с надписью «Москва» и числом 879 украшает главные городские магистрали, мосты, въездные трассы. Подготовлена большая праздничная программа. Москвичей поздравил с Днем города мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей за труд на благо города, а также за поддержку и оптимизм. Президент России Владимир Путин сегодня присвоил Сергею Собянину звание Героя труда за особые услуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Российских туристов вернут из Танзании 7 сентября спецрейсом авиакомпании Air Tanzania. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, до вылета организованных туристов разместили в гостиницах, обеспечили питанием. Напомню, в пятницу авиакомпания временно приостановила прямые рейсы в Россию после оценки рисков на маршруте. Позднее перевозчик сообщил, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируют привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс в этом году поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет фестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник – московская «Динамо». Прямая трансляция с 16:30 на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Сегодняшний матч проходит в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». В нем принимает участие 6 старейших российских клубов, которые 22 декабря этого года отметят 80-летие России. Российского хоккея. Это клубы «Автомобилист», «Динамо Москва», «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо» и «СКА». Доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 13, днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти.

0: Проснуться одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
0: А куда?
1: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
0: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио 7 представляет Weekend с Фредди Меркьюри.
1: В 7 лет, живя в Индии, Фредди Меркьюри начал учиться играть на фортепиано, но хорошим пианистом себя никогда не считал. Впрочем, коллеги по группе отмечали, что на клавишных он играет мощно и ярко, будто барабанщик. Но на концертах Фредди у инструмента чувствовал себя неуверенно и часто прибегал к услугам приглашенных клавишников. Зато все свое внимание концентрировал на шоу.

0: На Радио Си сегодня уикенд с Фредди Меркьюри. Классной субботы, с вами Роман Калашников. Много интересного и дальше, например, через минуту. «Русский размер. Лети» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». Марциальмед.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уралмаш не будет прежним.
4: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 2990 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Желаю вам отличной субботы. Вы в компании великолепных хитов Радио Си. У нас только что Леди Гага и Бруно Марс «Die with a Smile». Дальше переходим к хитам, проверенным временем. У нас через минуту Ричард Маркс «Right Here Waiting» на Радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Simaland», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
3: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
4: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гран 110-385-001-8073.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске услышим атмосферный и драматичный трек о вызовах судьбы и внутренней силе «Фас а ла мэр» — это Кала Жиро, раньше Уитни Хьюстон, а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Рика Эсли.

0: Калажеров, Фаса Ламер на радио Си в золотой коллекции часа. Ace of Base. На старте нас ждет яркий хит Beautiful Life. Пока же музыка понятная без слов. Для вас Владимир Косма на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без 1:05 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл», очереди замечены на «Черепаново» и в квартале Архангела Михаила. «Роснефть» открывают раз в несколько часов, машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз. Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир «Киношита Кап» в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь, не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптики на завтра, воскресенье, обещают нам облачный с прояснениями. День будет небольшой, но все-таки дождь. Ночью до плюс 13, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: 25 ноября 1996 в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркьюри. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра Доминион, где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: мощнейший рок-хит, который, мне кажется, прям передает атмосферу стадионного концерта «We Will Rock You». Живая версия Queen только что на 103.7 FM. Напомню, на радио Си сегодня у нас «Weekend» с Фредди Меркури. Дальше Сьюси Кейдж, Тэйм Импала и Дженни, и через минуту смысловые галлюцинации. Меня зовут Роман Калашников, всем классной субботы.
1: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
2: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
4: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
8: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипи, спонсор ООО «Наши машины». «Хавейл и Юль» – официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Добрый вечер. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий будет действовать с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. После этого они полетят в Киев. Там переговоры назначены на 6 сентября. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Основной этап реконструкции участка улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в ближайшее время. На участке уже уложили новую плитку, заменили освещение. Сейчас продолжается ремонт подземного перехода. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, который вместе с вице-мэром города Рустамом Галямовым осмотрел объекты благоустройства в центре Екатеринбурга. Так, работы идут на привокзальной площади. С опережением графика движется реконструкция улицы Пушкина. В перспективе планируется обновление улицы Попова, которая примыкает к главной прогулочной зоне Екатеринбурга. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале. Представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Дожди и аномальная жара ожидаются в Екатеринбурге в ближайшие дни. По данным Уралгидромета, 6 сентября в городе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет в районе плюс 23. 7 сентября по области местами кратковременные осадки. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 24-29. 8 сентября на Среднем Урале преимущественно без осадков. И днем по области снова почти до плюс 30. В Екатеринбурге ночью плюс 14, днем 27 градусов тепла. Россияне стали чаще и больше платить наличными. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем платеже граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5%. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшим малый бизнес к переходу на наличные, пишет «Коммерсант». Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Сейчас о погоде на завтра, в воскресенье. Синоптики обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 23.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: В «Богемной рапсодии» музыканты Куин записали оперные вокальные партии втроем с наложениями. Запись заняла 3 недели. В итоге в песне слышится хор 180 голосов, так что на концертах оперная часть звучала фонограммой. Музыканты уходили за кулисы, свет гас, включалась студийная пленка и лазерное шоу. Как только опера заканчивалась, группа врывалась обратно.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Субботний вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его в компании Радио Си. Дальше Агата Кристи. Для никого.
2: Реклама.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс».

0: Всего за 699 рублей.
1: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Спаси меня.
1: Ночные снайперы только что на Радио Си. Далее у нас яркая новинка, песня, которая завирусилась в ТикТоке, Take Me There, Дати. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лии в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: включила?
1: Да Кай Куньтяо, папа, я же тебя учила.
0: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
2: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург». ЖК «Сибирская калина».
1: Добрый вечер. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны. В Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси. А в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируют привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которое ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра ожидается облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 11-13, днем ожидается плюс 21-23. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске, чуть прохладнее в Краснотуринске, днем до плюс 17 максимум.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри никогда не имел проблем с фигурой. И это при том, что никаких диет он не соблюдал и спортзал не посещал. Тем не менее, музыкант был крайне умерен в еде. Он ценил вкусную пищу, но не переедал. А во время концертов он бегал, прыгал и танцевал без остановки. Это была его лучшая кардиотренировка.

0: Радио Си Уикенд с Фредди Меркьюри. Дальше к музыке вернемся, пока же давайте поговорим об автомобилях. Спонсор минуты драйва ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле, то есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили, но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Вы слушаете Радио Си, дальше Алекс Уоррен, Fever Dream, а сейчас время гороскопа, его подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами, иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи. События могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы. Это день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Харизматичный Сергей Мазаев, «Моральный кодекс», «Ты же знаешь», только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, знаю, что слушаем дальше. У нас впереди Эдвард Май и Вика Жигулина, «Стерео Лав», а сейчас гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки. Гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы. Часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы. Ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы. Хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы. Вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы. Не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги. День получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи. События могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы. Этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

волей судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.